0: 然后所以我喜欢花自然界中不同的花朵。
1: Ну, по времени я больше в Хэйхэ провожу.
0: 他说对，大部分时间因为我都在黑河。
1: Здесь очень удобное место, хорошая мастерская, и доступны все материалы, краски, холсты, все очень удобно.
0: 他说大部分时间都在黑河，所以说黑河的每一个景色他都能捕捉得到，然后他就随机就可以画一些。
1: Да, очень хорошие условия для работы, поэтому мне здесь нравится.
0: 他大部分工作时间也在这儿，所以他的作品大部分都是在黑河画的。
2: 这样的交流就特别美好哈，就是画本身很美好，而这样的交流也特别美好。